она срал в турбину самолета, и теперь мне грозит 3 года заключения в колонии строгого режима. Привет, меня зовут Джеки Чан Шрек, и это моя история. В один прекрасный день меня занесло в аэропорт. Я за...

поет, и Тимер Ебанер это выебанный. Ты видел, я мать сука, мной на гости пальцы разуни, водину туда-сюда ногу по квартире твоей тумбы, и подбирает против пуза мать твоего ебаного алкоголя, длинного нахуй, которого пуза питает до колена, да пиздец, просто жир ебаный, жир пред, нахуй ему пуза дал, блядь, это спитала губка, ебаный пальцы с двумя зубами, нахуй мне хуй ты, пидор ебаный, у него нос больше, чем пенис мой. А ладно, у меня пенис у тебя в зубе, пидор ебаный, это выебанный, да, брыган ебаный, у тебя залезет на голове, лысина твоя ебаная стрелка. На голове аватар ебаный нахуй, туда-сюда ты прыгаешь по джунглям, мать твоя нахуй ебаный, скачет туда-сюда, блядь, опять же я выкинул ее. Я ладно, похуй.